Опять в ячман меня непруха привела, и воронок меня везет, а не трамвай.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

Ах, какая ж ночь была, в серебре луна плыла, самоцветов

Я не знал, что с весною приходит печаль, хоть ушедшей зимы. Мне нисколько не жаль, да и зиму зимой эту не назовешь. И казалось, что ты никуда не уйдешь. И казалось, что вечность у нас впереди. А теперь в потолок ты гляди, не гляди. И умом понимаешь, судьбой не шути. А в душе, как смогла ты уйти?

0: поставь на 7:30 будильник. Помаши с балкона мне легкой рукой. Принимай таким, как есть, я один такой. Радио Шансон.
1: Радио Шансон. Вместе с начала века.
2: Радио Шансон.
3: Москва 103.0 FM.
4: Санкт-Петербург 104.0.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять.
3: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

бывает жить непросто, когда душа черствеет от потерь. И если у тебя есть в море остров,

0: Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Ветки в белом снегу. Почему ты замужем? Почему? Там олень ходит замшевый, сопки в белом снегу. Ну почему ты замужем?

0: радио «Шансон».
1: «Темная ночка» на радио «Шансон». Песни, которые есть только у нас.
2: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

ресторане по стенкам висят тут и там. Три медведя, заколотый витязь. За столом одиноко сидит капитан. «Разрешите?» – спросил я. «Садитесь, закури». «Извините, Казбек, не курю». «Ладно, выпей, давай-ка посуду». «Да пока принесут». «Пей, кому говорю». «Будь здоров, обязательно буду». «Ну так что же?» – сказал захмелев капитан. «Водку пьешь ты красиво, однако. А видал ты вблизи пулемет или танк? А ходил ли ты, скажем, в атаку? В 43-м под Курском я был старшиной. За моею спиной такое! Много всякого, брат, за моею спиной, чтоб жилось тебе, парень, спокойно». Он ругался и пил, он спросил про отца, он кричал, долго глядя на блюдо: «Я полжизни отдал за тебя, подлеца, а ты жизнь прожигаешь, паскуда. А винтовку тебе, а послать тебя в бой, а ты водку тут хлещешь со мною». Я сидел, как в окопе под Курской дугой, там, где был капитан старшиною. Он все больше хмелел, я за ним по пятам. Только в самом конце разговора я обидел его. Я сказал: «Капитан, никогда ты не будешь майором».

0: Привет всем, я Денис Майданов. Слушайте радио «Шансон». Музыки много. «Шансон» один.
1: Порою наши ветры неприветливы, и в очаге уставшем нет огня. Жизнь мучает вопросами, ответами, но ты почаще

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

луча перестала быть кислой. Из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли. Распустил крылья кованый лебедь, дом чужую вину искупил. Из живущих осталась черешня, других не осталось совсем.

0: Радио «Шансон» – реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

У эпохи перегрузка, стрелки часов скрипят. Вертится глобус русский, люди в домах не спят. В каждой секунде веха, ставни открой, а там Станиславский и Чехов, Тютчев и Мандельштам. Питер, Донецк и Выборг, Грозный и Таганрог. Россия сделала выбор, и этот выбор Бог. В космос открыты ставни, средь полей золотых. Наше время настало, это

вместо солнца. По утрам глаза твои, а вместо неба наше счастье на двоих. И это все боюсь я выронить, разбить.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон. Радио Шансон.
2: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калядина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
6: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
7: Вниманию всех мужчин. Ответьте всего на один вопрос. Какие проблемы со здоровьем у вас вызывают наибольший страх? Я знаю ответ. Это половое бессилие. Но есть и хорошая новость. Специально для мужчин старше 60 лет была разработана инновационная формула «Commander». Специальное средство для опытных мужчин, после приема которой вы почувствуете прилив энергии так же быстро, как гепард нападает на лань. Комплекс позволяет управлять качеством и продолжительностью близости для полного удовлетворения себя и партнерши. И самое главное, формула проверенная, натуральная и безопасная. А сейчас у вас есть уникальный шанс. Позвоните сегодня, и при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина». Звоните, звездочка 125. Все звонки анонимные. С половым бессилием сталкивается каждый десятый мужчина в течение жизни. Такое может произойти и в 20, и в 40, и в 70 лет. Может возникнуть мысль, что дело в партнерше. Но бесконечная смена женщин не поможет справиться с проблемой. Более того, мужчины, которые нервничают из-за возраста и боязни потерять свой статус, только усугубляют собственные неудачи, если верят, что проблема разрешится благодаря новым отношениям. Конечно, все это неловкий и болезненный вопрос. Но стыдиться здесь нечего. Такая проблема – не показатель старения или несостоятельности мужчины. Это всего лишь временные трудности. И они преодолимы благодаря комплексу «Commander». «Commander» – натуральное средство и не увеличивает токсическую нагрузку на организм, не вызывает плохого самочувствия и привыкания. Компоненты способствуют мощному притоку крови к органам малого таза, увеличению энергии, повышению уровня тестостерона. Все это дает не только разовый, но и пролонгированный эффект, обеспечивая стойкость, силу и длительность близости. Порадуйте свою партнершу несколько раз за ночь. Разгоните свой потенциал до максимума. Позвоните сегодня. Благодаря всероссийской акции «Сильный мужчина» при заказе вы сможете получить «Commander» в подарок. Просто позвоните. Звездочка 125. Все звонки анонимные. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Срок действия акции с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495-925-33-17.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, во

глухим дуплетом над погашенным двором. А бумага вспомнит лето под блуждающим пером. Ветер листья в злые клочья расшвыряет в хмелю. Вот теперь я знаю точно, я опять тебя люблю. Вспомнил я про это, остальное показалось суета. Девочка из лета, девочка из лета, та-та-та-та-та-та-та.

красота. И в руке, как нож холодный, я сжимал ее билет. И змеюкой подколодной выползал прощальный бред. И держала, как злой заступ, пыльный поручень рука. Милой девочки глазастой до последнего куда.

0: Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-4-76-29. Город Москва. 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

рассуждать. Кружит снег незадумчивый, легкий, пушистый и белый. Я тебе не смогу на всю улицу громко кричать. Даже глупости и сумасбродства навеки забыты. Я уже не смогу даже вспомнить о нашей

твердой кожей, силы, как у лихого коня. По плечу мне тяжелая ноша, гибкий стан обнимает рука. Дают девки от нежного слова: ну, найдите еще мужика.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Нет времени объяснять. На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
2: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
0: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
3: Сегодня поговорим о мужской силе, но сначала об ее отсутствии. Я о том, что рано или поздно у мужчин начинает угасать сексуальная функция. Это всегда причина для душевных переживаний и травм. Проблема настолько серьезна, что способна разрушить личную жизнь и лишить мужчину одного из главных стимулов. Кто прошел через это, знают, как не сладко мужчинам в такой ситуации. А надо, чтобы было сладко, чтобы все мужчины жили полноценной жизнью. Долгая сексуальная активность – это и счастье, и залог долголетия. Поэтому я рекомендую мужчинам попробовать новую, усиленную формулу проверенного временем продукта, которая доказала свою результативность. Это продукт нового поколения «Секрет императора Актив Плюс». Его компоненты способствуют обретению мужской твердости и долгому наслаждению сексуальной близостью. Император раскроет мужчинам свой секрет, как возродить свою интимную жизнь. Усиленная формула «Секрета императора Актив Плюс» состоит из натуральных компонентов, которые способствуют и возбуждению, и стойкой мужской твердости, и поддерживают длительность интимного контакта. Звоните с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности о секрете императора Актив Плюс. Звонок бесплатный и анонимный. звездочка 125. Усиленная формула секрета императора Актив Плюс способствует усилению страсти и выносливости в любви. Это оптимальный на сегодняшний день продукт для поддержания потенции. Его компоненты обладают естественным стимулирующим эффектом, без химии. Новый секрет императора не имеет аналогов и прекрасно переносится в любом возрасте, даже ослабленным организмом. Преимущество усиленной формулы в том, что она позволяет получить незабываемые эротические ощущения при первом же применении. Вы снова ощутите подзабытые нежные чувства и страстные желания, подкрепленные мужской силой. Важно и то, что при максимальной эффективности компоненты секрета императора Актив Плюс полностью безопасны. Звоните прямо сейчас с мобильного телефона на короткий номер звездочка 125 и узнавайте подробности. Звездочка 125. Состав секрета императора Актив Плюс – это та счастливая возможность забыть о неудачах и вновь прочувствовать и насладиться долгой близостью с любимым человеком. Консультация анонимна, звонок по России бесплатный. Звездочка 125. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

этой стране никогда не закончится снег. Слова из песни «Утро дорог», прозвучавшей на волне хорошего радио. Ну, когда это посмотреть, значит, снегом мы точно с вами обеспечены. А вот лето может скоро, да и явно скоро закончится. Поэтому надо успеть все возможные прелести от лета. Ну и в том числе большое количество хороших песен на радио «Шансон». Выходной у вас, надеется, покорный слуга в студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте, тоже выходной, так что получайте много-много хорошего. Песня «Ошибка» дальше.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: Радио Шансон разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

красила охрой клёны и банальный плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из календаря. Долго с трепетным чувством долга он воскресный встречал рассвет, а потом бесконечно долго ждал любви от любви в ответ. Будет медлить зима.

летом следом осень в памяти наследит. А влюбленным никто не нужен, и не нужно судьбы иной. Вышло время, он стал ей мужем, а она стала быть женой. Те, кто любят, всего добьются, как бы не был их путь тернист. Пусть на счастье их блюдца бьются, они бьются целей

0: Осень красила охрой клёны и банальной плела сюжет. Он без памяти был влюблённым, а она по сюжету нет. Дело было порой осенней, по разметке календаря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы из колен даря. Он летал к ней по воскресеньям, все цветы ей из колен даря.
1: Вот такой сюжет в эфире «Хорошего радио». Сюжет — это название песни, прозвучавшей. Очень приятный сюжет у нас на осень. 14 ноября на столичной лайф-арене встречаемся на народной танцплощадке «Эх, разгуляй». Встречаемся, танцуем и подпеваем любимым артистам. Несколько часов любимой музыки обеспечены и энергичных танцев. Возрастное ограничение 12+. Самые доступные билеты на танцпол. Там можно стать частью большого музыкального праздника. И на этом празднике Анатолий Полотно и Федя Карманов обязательно будут.

сразу дураки. Наш Борька бабник, наш Борька бабник, пусть говорят об этом все его друзья. Наш Борька бабник, наш Борька бабник,

Сезоны тоже с нашими чувствами играются, знаете ли. Афина и Сергей Войтенко были в эфире «Хорошего радио». Накануне в город на Неве с официальным визитом приезжал из Великого Устюга настоящий Дедушка Мороз. И среди тех, кто песнями Дедушку Мороза встретили в Петербурге, была и Афина тоже. «Я по тебе скучаю» — это следующая дуэтная композиция. Если осень...

0: Радио Шансон. Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Санкт-Петербург 104.4

0: любить обещал.
1: Реклама на радио «Шансон». Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
4: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

0: Радио «Шансон».
1: 8 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Более 14 тысяч украинцев въехали в Россию в первом полугодии. Подавляющее большинство прибыли с частными визитами. Еще 429 украинцев совершили деловые поездки, сообщает РИА Новости. 70 человек прибыли по рабочим вопросам, 62 – с учебными целями. 48 украинцев посетили Россию как туристы. Основным способом передвижения стал авиатранспорт. Также границу пересекали на автомобилях, 36 граждан проследовали пешком. Количество авиарейсов между Россией и Китаем планируется увеличить, сообщили РИА Новости в Министерстве транспорта. Сейчас отечественные и китайские перевозчики выполняют 280 рейсов в неделю. За первые 5 месяцев этого года авиаперевозки пассажиров выросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысили 900 тысяч человек. Власти Китая объявили, что продлят безвизовый режим для россиян до конца следующего года. Позже Владимир Путин подписал указ о продлении безвиза для граждан КНР до этого же срока. Потребление мяса в России обновило исторический рекорд. В прошлом году показатель превысил 100 килограммов в среднем на человека в год, сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику. В частности, выросло потребление мяса птицы. Употребление говядины и телятины практически не изменилось. На прежнем уровне остались показатели по колбасам и мясным полуфабрикатам. Немного снизилось потребление свинины, сосисок и сарделек. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. Курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +17. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

И вот точно так же откровенно и от всей души надо поздравить сегодня всех тех, кто причастен к строительству, потому что сегодня в нашей стране День строителя. И пожелать, чтобы все-все в жизни до последнего кирпичика складывалось, как вы захотите. В студии Хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Песня «Вера». Верочка звучала. Рассчитывайте, что в ближайшие минуты «Гулливер» появится в эфире, будет ветрено, и «Голуби» уже звучат на хорошем радио «Шансон».

0: радио «Шансон». Вместе с начала века.
1: Радио «Шансон».
0: Москва, 103.0 FM.
2: Жил-был матрос, да верен, не верен, но бес его попутал. И вот однажды Гулливер подался к лилипутам. Коль выпал случай примирить их с островом Блефуску, плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Плевать на то, что негде жить в домишках лилипутских. Рождение миссионер, постель, камин, о боже, под звездным небом Гулливер устроил себе ложе. Но местный светоч, болгалам, ревнивец и так далее, шепнул и парня по рукам, и по ногам связали. Казалось бы, наоборот.

0: повезлее. На ренегате ренегат, надули Гулливера, и простачок большой фрегат похитил у неверных. Король от радости расцвел, но тут вмешался канцлер.
1: Неплохо, если б он привел весь флот брифускианцев.
0: Казалось бы, наоборот, от щедрости щедреют, но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее. Но удивительный народ, чем больше Гулливер дает, тем лилипуты злее, тем лилипуты злее. И вот подумал наш матрос, за что ж я здесь страдаю? Быть надо с теми, кто мой рост нормально понимает. Им буду петь, о чем хочу, и пить коньяк и вермут. И будет всем нам по плечу, и будет всем нам по плечу, и станет всем нам по плечу любовь и Гулливерность, любовь и Гулливерность.
2: В убеждениях и чувствах им верности им ничего плохого, наверное, и нет. Вот накануне прошел фестиваль в Тамбове цыганского искусства, который назывался «Дорога длинная». И туда, в Тамбов, конечно, посчитала нужным и возможным рада рай приехать. «Верю в гороскоп» — эту песню слушаем на радио «Шансон».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

«Свадебная» отзвучала на волне хорошего радио, а на очереди одна из композиций Михаила Шафутинского. В конце этого месяца в столице Татарстана пройдет фестиваль и конкурс молодых исполнителей «Новая волна». И вот только-только стало известно, что в том числе и в гала-концерте примет участие Михаил Шафутинский, а значит, по телевизору покажут. А пока заходите к нам на «Огонек». Заходи.

0: налей, сынок.
1: Ставни закрыты, в доме нет окон. 22 розы лежат на ладонях и в полудреме. Любовь на распутье на ветхом балконе.

0: Реклама.
1: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
2: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
4: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: И мы на это давай-давай еще откликаемся. Хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио. Оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один. Для лиц старше 18 лет.
1: Печальный свет моих осенних дней.

9 утра в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Лишь 5 российских регионов приняли свои законы о запрете продажи вейпов. Это Пермский край, Нижегородская, Пензенская и Саратовская области, Северная Осетия. Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал остальные субъекты ознакомиться с опытом этих регионов. Напомню, в июне был принят закон, который предоставил региональным властям право устанавливать запрет на розничную продажу вейпов. Фельдшеры с 1 сентября смогут оказывать первичную доврачебную наркологическую помощь в отсутствие психиатра-нарколога. Изменения закреплены в приказе Минздрава, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Куриный. По его словам, все решения фельдшера потребуется согласовывать с врачом соответствующего профиля. Его можно будет привлечь в том числе с помощью телемедицинских консультаций. Мера призвана повысить доступность специализированной помощи в небольших населенных пунктах. В ряде городов и поселений отсутствуют врачи и специалисты, а у профильных медиков из областных диспансеров зачастую нет возможности лично проводить осмотр и назначать лечение. Отечественные производители вина смогут занять более 70% рынка уже через 2-3 года. Российский продукт перестанет восприниматься как альтернатива импорту и станет самостоятельной категорией, спрогнозировали в Ассоциации виноградарей и виноделов. По мнению экспертов, рост доли отечественного вина будет происходить за счет сокращения импорта и расширения виноградников. Также ожидается развитие новых категорий – органические, безалкогольные вина и малые форматы упаковки. Спрос на качественные российские вина уже опережает предложение. Лучшие позиции раскупают быстро, а в премиальном сегменте сохраняется дефицит. Минпросвещение утвердило обновленный перечень учебников для школ. Документ охватывает все основные школьные предметы. В список в том числе вошли издания по истории регионов, воссоединившихся с Россией, а также учебник обществознания «Базовый уровень» для колледжей и техникумов. Кроме того, в федеральный перечень включены учебники по истории Краснодарского края, Мари-Эл, Адыгеи, Бурятии и других регионов. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

уходит, остаются только сны. Сны о самом главном, где нет голода и лжи.

0: чтобы жить красивее.
1: Красивее и интереснее жить можно уже начать будет со завтрашнего дня. С понедельника же все великие дела начинаются. С завтрашнего дня выходит в эфир утреннее шоу «Возвращается» и Марина, и Артем. Так что будет по-настоящему интересно и весело по утрам на волне шансона. Ну а пока в студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. Любовь устала по секрету, не привыкай, и position number two. Послушаем обязательно в ближайшие минуты.

0: Программа на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радиошансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

не будет, и мы расстанемся вот-вот. Мне осень голову остудит, повесив звезды.

упадет. Не надо горьких продолжений, пусть эта капля

0: 20 лет.
1: Ныне точно знает, что делает Александр Новиков на этой неделе. Так систематично, фильм за фильмом, все четыре серии документальной автобиографической ленты «Настоящие» выложил в свободный доступ в интернет, как говорится, без купюр. А мы уже слушаем песню «Закадычные друзья» в исполнении Валерия Кураса на радио «Шансон».
2: С каждым годом уже круг, и острее боль разлук, а зарубки глубоко.

обычные друзья, дай Бог каждому неподкупные.

Радио Шансон теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите Радио Шансон в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, Шансон один, для лиц старше 18 лет.

с Аленой Петровской звучал на волне хорошего радио в песне «Я просто люблю». Накануне Алена приезжала в Смоленск, там проводили акцию «Вахта памяти» в честь героев, которые освобождали Ельню во время Великой Отечественной войны. Большой концерт на центральной площади устроили, вот в нем Алена и поучаствовала.

Вот рассвет и заря, глаз твоих пожар. В пояс поклонился, кинул взгляд лучистый, посадил к себе на лошадь, до груди прижал.

0: царевна моя!
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
3: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
5: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
6: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
9: Такие мы удивительные люди.
8: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
11: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

можно же включиться в погоню за солнцем. До 30 августа каждый, кто приобретет путевку на фестиваль «Бархатный шансон», сможет поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Мы будем отдыхать на берегу Средиземного моря с 24 по 30 октября. Разумеется, с любимыми артистами будет Михаил Шафутинский и многие-многие другие. Для того, чтобы узнать весь список, как помните в фильме. Огласите весь список, пожалуйста. Заходите для этого за подробностями на наш сайт radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.

она его по-прежнему ждет и совместные фото хранит. Может быть, он еще позовет, может быть, позвонит, позвонит.

0: радио «Шансон».
1: 10 утра в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Зарплаты в строительном комплексе и ЖКХ в Москве за последние 3 года выросли на 30%. Они могут достигать 230 тысяч рублей. В число самых высокооплачиваемых профессий вошли электромонтеры, монтажники систем вентиляции, слесари-сантехники, а также инженерно-технические работники. Об этом ТАСС рассказал руководитель столичной службы занятости населения Андрей Тарасов. Он подчеркнул, что работодатели готовы конкурировать за специалистов, которые не просто имеют диплом, а владеют реальными практическими навыками. По словам Тарасова, в центре профессии будущего можно быстро освоить самые востребованные строительные специальности на современном оборудовании под руководством опытных мастеров-наставников. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего 4-го уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. Один оператор сможет одновременно контролировать до 4 поездов. Умная система полностью отечественная, а сам проект уникален и не имеет аналогов в мире из-за его специфики. Поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной лайф-арене. На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» – Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра – Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрителей ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол – это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве +19. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: тебя.
1: Но некоторые вещи и правда требуют объяснения. Например, почему в новостях, только-только вышедших в эфир, коллега Евгения Меркушева озвучила данные о заработных платах тех, кто участвует в строительной отрасли, а потому что сегодня день строителя, и мы от души поздравляем всех тех, кто причастен к этому замечательному событию. В студии «Шансон» Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте. «Я не буду ждать тебя» называлась композиция, которая прозвучала. Будет «Багульник», будет «Цветная Азия» в ближайшие минуты на хорошем радио, потому что музыки много, а «Шансон» один.

0: Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: не все на самом деле купить можно за деньги, и это хорошо, это приятно. В прошлые выходные город Омск праздновал 310-летний юбилей. В этом году это событие совпало со статусом Омска как культурной столицы России и с таким замечательным праздником. Андрей Державин в прошлые выходные приезжал горожан поздравить. А у нас чужая свадьба на радио «Шансон».
1: Легкой поступью дождя уходит осень. Желтый лист упал на мокрое стекло.

0: Эд, «Красные карманы» звучали в эфире «Хорошего радио». Там в том числе и о фото с Лизкою под ручкой были слова. Есть что добавить о Михаиле Круге и о его творчестве. Позавчера в интернете появился видеоклип, не фото, а видеоклип на песню «Владимирский Централ». Автор проекта смонтировал фрагменты 144 советских и российских фильмов и мультфильмов, так что текст в этом ролике пропевают экранные персонажи. Ну а дальше на волне шансона. «Моя бабушка курит трубку».
1: Моя

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл» 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан». Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Людочка, вы ничего не забыли?
6: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
5: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
6: Так до ноября, время еще есть.
5: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
6: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
7: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
8: «Эх, разгуляй».
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
9: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

На кухне играет радио «Шансон», но ведь есть день, когда можно послушать не на кухне любимых артистов, а прийти на лайф-арену 14 ноября на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Готовы петь вместе с нами? Готовы к нескольким часам танцев и зарядки отличным настроением? Тогда добро пожаловать на «Разгуляй». Возрастное ограничение 12+, и артистов. Артистов будет очень много, в том числе и Алексей Петрухин на «Разгуляй» тоже придет.

0: часом.
1: 11 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Менять условия программы «Семейная ипотека» до октября было бы рискованно, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин. Например, согласно соцопросу администрации президента, людей устраивает ставка по семейной ипотеке 6% годовых. Власти продолжают работать над обновлением правил программы льготного кредитования, чтобы повысить адресность поддержки семей с детьми. Но для этого необходимо учитывать возможности бюджета и состояние рынка, уточнил Хуснуллин. На ВДНХ планируют обновить экспозиции 75% музеев и выставок к 2030 году. Об этом сообщил гендиректор выставки Сергей Шагуров. В стратегию развития также входит модернизация музейного города. Ранее Шагуров сообщил, что ВДНХ может войти в основной список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2028 году. Команда выставочного комплекса рассчитывает завершить подготовку необходимой документации к концу следующего года. С декабря прошлого года архитектурный ансамбль ВДНХ официально включен в предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. Неустойчивая погода ожидается в Москве на следующей неделе. Ее начало и конец будут теплыми, тогда как в середине похолодает до температур сентября, сообщил РИА Новости синоптик Евгений Тишковец. По его словам, в понедельник ожидается малооблачная и сухая погода. Днем воздух прогреется до июльских показателей 23-26 градусов. Во вторник будет плюс 22-25, а к вечеру зарядят грозовые дожди. В среду днем всего 15-18 градусов. В четверг в столице будет ветрено. После полудня плюс 14-17, местами возможны дожди. В пятницу неустойчивость в атмосфере сохранится. В середине дня не выше плюс 15 градусов. В следующие выходные погода улучшится, потеплеет до положенной в августе многолетней нормы. Пик грибного сезона в Подмосковье начнется в конце августа и продлится до октября. Об этом РИА Новости сообщил биолог Михаил Вишневский. В лесах региона можно будет найти белые грибы, подосиновики, подберезовики, лисички, сыроежки, рыжики, грузди и осенние опята.

А мы не просто на территории сердца, мы на территории сердечных песен. Надо сказать, что хорошей музыки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много. «Шансон один» для лиц старше 18 лет. В студии хорошего радио Андрей Петров. Здравствуйте, здравствуйте.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

вообще четко знал Александр Розенбаум всегда, что ему нужно, а что не нужно. Интересная подробность всплыла на днях. Когда-то в начале творческого пути Александру Розенбауму предложили взять псевдоним, а отказался. Всегда говорил и говорит он Александр Розенбаум, потому что это фамилия его отца и матери. Песня под названием «Правда и ложь» продолжит эфир хорошего радио.

что ж, сестра, я стал теперь умней. И ты не так наивна и беспечна. Мы все со смертью наших матерей взрослеем окончательно, навечно. Что же будем жить все радостью дыша? За всех, кому

Будет, будет вам чечеточка. Обязательно уже завтра в утреннем шоу на радио Шансон. Ну а сегодня, сегодня лесоповальцы отправляются на юг в сторону Черноморского побережья, но до моря не доберутся, приземляться в Краснодаре, потому что в этот город везут свои песни. Не отдыхать. Тоже рабочий понедельник у ребят получится.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Сюрприз от Пятого канала. Вечер с любимыми детективами. След. Премьера. В 21.25. А сразу после «Великолепная пятерка». Новая серия. В 22.20. В понедельник. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
10: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
11: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
10: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
11: Танцпол подойдет?
10: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
12: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
13: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
14: Для меня эта ночь вне закона. Я пишу по ночам больше тем. Я хватаюсь за диск телефона и набираю вечное 07. Девушка, здравствуйте, как вас звать? Тома, 70.

здравствуй, это я. Что опять повреждения на трассе, что реле там с ячейкой шалят. Все равно буду ждать, я согласен начинать каждый вечер с нуля. 07, здравствуйте, повторите снова. Не могу дождаться, жду дыханье затая. До меня, конечно, я, да я, конечно, дома.

0: любовь.
1: И большая встреча впереди. Уже через несколько минут в эфире «Шансона» окажется Ирина Сотникова, ваш покорный слуга Андрей Петров. Попрощаюсь до следующих выходных. Обязательно объединимся в следующие выходные под хорошие песни и с отличным настроением.

полдень в Москве с новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Россияне в июле преимущественно продавали доллары и евро, чем покупали. Средние чеки таких операций снизились по сравнению с июнем, сообщили ТАСС в одном из крупных банков страны. По статистике, 96% операций с иностранной валютой пришлись на наличные конвертации, остальное на безналичные. Доллары в минувшем месяце обменивали в два раза чаще, чем евро. Около миллиона москвичей переедут в новые квартиры благодаря программе реновации. С начала года в эксплуатацию ввели уже 734 тысячи квадратных метров жилья, рассказал мэр Сергей Собянин. По его словам, полностью расселили более 140 домов. Началось переселение свыше 32 тысяч человек. Всего в программу входят более 5 тысяч домов. Градоначальник сообщил, что за счет использования новых технологий строительства, в том числе крупномодульного домостроения, сократился средний срок возведения жилья с 14-16 месяцев до года с небольшим. Россияне стали чаще выбирать речные круизы. Самые популярные направления – маршруты между Москвой и Санкт-Петербургом, Москвой и Казанью, а также по городам Золотого кольца, сообщили РИА Новости в судоходных компаниях. Ежегодный прирост туристов с 2020 года в среднем составляет 10-15%, что сделало речной и круизный отдых одним из самых быстро растущих сегментов. Заполняемость рейсов составляет в среднем 85%. Одним из ключевых трендов стали экспедиционные круизы в труднодоступные регионы по Енисею, Байкалу и Дальнему Востоку. Больше половины россиян считают себя абсолютно здоровыми. Признает, проблемы со здоровьем только каждый десятый, показал недавний опрос. Выяснилось, что многие граждане по-прежнему воспринимают лечение как разовую меру. Симптомы прошли, значит, проблема решена. За последний год лекарства после визита к врачу получали только 34% опрошенных. Чаще всего поводом для назначений служили хронические заболевания, давление и сердечно-сосудистые проблемы. Стресс оказался в числе оснований для лечения у каждого пятого. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

«Беги», это Михаил Бублик в начале нового часа на шансоне. А ведь так хочется замедлиться в выходные, насладиться каждой минутой, набраться сил перед предстоящими буднями. Я предлагаю так поступить, а для полноты ощущений оставаться на нашей душевной волне до конца этого дня. Со мной до конца, так и называется следующая песня, Сергей Завьялов и Любовь Попова на шансоне. А в студии для вас я, Ирина Сотникова. Всем здравствуйте!

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

болеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы, в день вчерашний не прожить.

душе не моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем.

Сегодня день воскресный, значит, работают мобильные выходные на шансоне. И вот что к нам пришло. Уважаемый радио «Шансон», поздравьте, пожалуйста, мою жену Евлампиеву Марину Викторовну из города Высоковска с днем рождения. Хочу пожелать жене счастья, здоровья, всего самого наилучшего. Спасибо за дочку и за сына. И вот еще поздравляю всех строителей с профессиональным праздником. Привет из Санкт-Петербурга Колесниченко Сергею, Сайфуллину Эмилию от Сергея. Ну что ж, дорогие мои, с днем строителя всех!

0: просто шутка.
1: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
2: Реклама.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.
6: Мы пойдем с тобой, мы пойдем вдвоем за реку. Глянь, как все цветет, все тебя ждет.

Руки протяни, да глаза сомкни и пойдем. Пусть твои ладони родники умоют серебром. Глянь, бабочки народ просят в хоровод, не откажи. Они тебя так ждали, платье подбирали с той весны. Попросил я пчел вроде ни о

0: твое.
1: Радио «Шансон» теперь с вами и на Яндекс.Радио. Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

что врачом моей я раздавлен силой удивлен твоей. Я словами чувства заменю. Тяжело седому пацану, тяжело седому пацану описать.

Переписки, телефонные разговоры, общение в чатах – это, конечно, все прекрасно. А в день выходной есть ведь возможность увидеться. Говорят, лучше один раз увидеть. А еще лучше, знаете, не один. Так что всем желаю приятных застольных встреч. Как правило, они проходят еще и со всякими вкусностями. Ну, а мы вас поддержим хорошей музыкой на шансоне. «Фактор 2» прямо сейчас.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиент МТ-банка. Перенеси номер в Т-Мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
2: ООО «Т-Моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
3: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
4: Нет времени объяснять.
5: На Валберес скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19-142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан. Растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
10: Такие мы удивительные люди.
9: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
11: Людочка, вы ничего не забыли?
12: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
11: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
12: Так до ноября, время еще есть.
11: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
12: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
13: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
14: «Эх, разгуляй».
13: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа Воровайки, Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
15: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Спасибо Андрею Косинскому. Говорим не москвич. Петербургу большой привет. Случается так, знаете, что ты спешишь на бал, а карета спешит стать тыквой. Да, ДТП по-питерски приключилось в северной столице. На Невском проспекте столкнулись карета, запряженная лошадью, и грузовик с большим стендом, на котором изображено ресторанное меню. Да, такие вот сказки Андерсона. Вы, пожалуйста, будьте аккуратнее. Ну, а всем, кто сейчас в дороге, легкого пути. Переходим в новый час на шансоне.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 13 часов в Москве. С новостями Евгения Меркушева. Здравствуйте. Минцифры не планируют вводить ограничения на доступ детей к соцсетям. Ведомстве напомнили, что во втором пакете мер по борьбе с мошенничеством прописана возможность для операторов дополнительно защищать детские сим-карты. Эта защита может устанавливаться только по инициативе и согласии родителей. Одна из предлагаемых мер – запрет направлять на детские номера рекламные рассылки и СМС, предназначенные для авторизации на различных сервисах. Средняя пенсия федеральных госслужащих достигает 39,5 тысяч рублей. Такую пенсию получают более 99 тысяч граждан, сообщает РИА Новости со ссылкой на социальный фонд. При этом средний размер выплат по старости для работающих пенсионеров госслужащих превышает 40 тысяч. Ранее в соцфонде сообщили, что в целом количество работающих пенсионеров в России за год увеличилось более чем на 725 тысяч человек. Их средняя пенсия по итогам июля составила 23 750 рублей. Статус участника дорожного движения планируется предоставить роботам-доставщикам в России. Речь идет не о механических транспортных средствах, поэтому они не будут иметь приоритета и смогут передвигаться с максимальной скоростью в 25 км в час. Об этом агентству ТАСС сообщила адвокат Ольга Шушминцева. По ее словам, робот-доставщик получит наименование «Ровер». Его движение возможно по тротуарам, пешеходным, велопешеходным и велосипедным дорожкам. Допускается движение по обочинам либо по правому краю проезжей части. Также роботы-доставщики должны будут безопасно останавливаться при приближении машин со спецсигналами. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе радио «Шансон» и слушайте нас в любое время, дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение 18+. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 22. Евгения Меркушева, радио «Шансон».

0: первую наколку
1: только для меня.
2: Жанровый шансон в начале нового часа. Михаил Круг и Вика Цыганова. Только для тебя, только для вас. Круглосуточно 24 на 7 вещает радио «Шансон». В столице 13.05. Еще одна дуэтная работа в продолжении часа. Наталья Полотно и Федя Карманов. Песня под названием «Мой друг». По-прежнему для вас в студии «Шансона» я, Ирина Сотникова, желаю прекрасного выходного дня и, конечно же, настроения соответствующего, чудесного и легкого.
3: Знать о том, что будет впереди,

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

Если вы тоже устали, радио «Шансон» предлагает вам немного отдохнуть. Да что там, немного. «Бархатный шансон» — это отдых, который запомнится вам надолго. В этом году мы ждем поклонников жанровой музыки на побережье Средиземного моря в Турции. Праздник теплых песен пройдет с 24 по 30 октября на территории отеля «Титаник Делюкс Гольф Белек». Но вот какие новости есть, друзья. Тот, кто приобретает путевку на фестиваль до 30 августа, может принять участие в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Все подробности есть на нашем сайте radioshanson.ru. Информация эта для лиц старше 18 лет. С музыкой, танцами, песнями, как говорится, жить веселее. Так что ждем вас на фестивале. Парни с гитарами тоже будут. Игорь Саруханов в продолжении эфира на «Шансоне».

0: Радио «Шансон Костомукша» для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

композиция из альбома «Над сибирской тайгой» 98 года. «Сибирячка» в исполнении Евгения Кемеровского на шансоне только что. Что касается новостей из Сибири, в Новосибирской области многодетным семьям вручили сертификаты на приобретение автомобилей. Вау! А в Петербурге на фестивале «Открой окна» рок-звезды пели, читали стихи, искали новые таланты. Полна там талантами и наша радиостанция, конечно, тоже, и тоже из северной столицы. Прямо сейчас трепетная, яркая звезда шансона Алена Петровская порадует нас своим невероятным тембром. Музыки много, шансон один.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь «Т».
1: И в этом весь «Ты».
3: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волберы скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
6: ООО РВВ. ОГРН 124-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледин. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
7: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
8: ООО Т-моб. Цена действительна при участии в акции. Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0. Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
9: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
10: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
11: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
12: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
11: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
12: Танцпол подойдет?
11: Танцпол всем подойдет, Людочка!
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября. Москва. Лайф-арена. Всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
13: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
14: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
15: Для лиц старше 18 лет.
14: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-33-17.

0: но свой.
1: И ведь не поспоришь с Валерием Курасом. Хорошо бы сейчас в самолет, да на моря. Всем, кто в отпуске, я желаю хорошего загара, вкусных напитков, теплого моря. Черное море, говорят, в этом году прогрелось до каких-то невероятных значений. Ну, вы там покупайтесь как следует за нас, за всех. Что ж, мы будем тихо завидовать. Хорошо, вот музыка нам помогает в такую жару справляться. Охлаждающий шансон Сергей Любавин продолжит эфир. Чуть позже будет Тамара Кутидзе. Оставайтесь на самой душевной волне радио «Шансон».

0: Samsung Custom Ultra. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антиканина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антиканина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.
4: Окна ПВХ и деревянные окна для квартир.

0: С праздничной посудой и стильной вещицей для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии и ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон золота Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон золота. Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
1: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

14 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. В Госдуме предложили ввести федеральную льготу на проезд для детей из многодетных семей. С такой инициативой выступила депутат Татьяна Буцкая, пишет РИА Новости. Сейчас указанные льготы регулируются на уровне регионов, из-за чего в половине субъектов России предусмотрен бесплатный проезд для детей из многодетных семей на городском общественном транспорте, а в других возможна лишь частичная компенсация стоимости проездного. По мнению парламентария, это приводит к неравенству в доступе к данной мере поддержки. Порядок проведения Всероссийской олимпиады школьников усовершенствуют. Об этом пишет парламентская газета со ссылкой на Минпросвещение. Изменения затронут ключевые аспекты олимпиады, перечень предметов, сроки проведения, работу с заданиями, а также утверждение результатов и образцов дипломов для победителей и призеров. Главная цель нововведений – повысить объективность олимпиады. Для этого планируется использовать в том числе инфраструктуру, которая применяется при проведении ЕГЭ. Новый порядок вступит в силу с сентября 2027 года. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань стоит 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Легендарная группа «Лесоповал» открыла новый час на шансоне. 14.05, точное столичное. Теперь мы с вами можем наслаждаться любимой музыкой и в приложении «Яндекс.Радио». Все очень просто. Включайте радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. И в будние дни, и в выходные, пожалуйста. У нас же далее музыкально-дуэтная работа Алексея Петрухина и Анны Семенович будет. Также послушаем Михаила Шуфутинского. Ну а прямо сейчас Ирина Круг и Кира Дымов. «Знаешь». С вами Ирина Сотникова. Привет.
1: Может быть.

0: Радио Шансон. Реклама.
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.
2: Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

Есть два типа людей. Одни собирают чемодан за неделю до отпуска, вторые за 10 минут до выезда в аэропорт пытаются найти паспорт. Лето на радио «Шансон».

0: уж летом. Прекрасная пора, о которой хочется петь, говорить. На календаре у нас 9 августа. Сегодня, кстати говоря, день строителя. И, естественно, есть сообщения в наших мобильных выходных. Жена Юлия из Санкт-Петербурга пишет нам: «Добрый день, любимая радио Шансон. Поздравьте моего мужа Александра Сергеевича с Днем строителя». И еще одно: «Здравствуйте. Хочу поздравить мужа с Днем строителя, Толокина Михаила». Это написала жена Лена. Какие вот заботливые, внимательные женщины у вас, дорогие мужчины, правда? Продолжим с вами поздравлять наших дорогих в 15:00 по Москве в программе «Только для вас». Ну а пока же музыкальный наполнит эфир Евгений Григорьев. Также послушаем Александра Дюмина. А прямо сейчас Юлия Михальчик на шансоне «Буду твоей кошкой».
1: Ты один, совсем один.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Большой выбор резины в Костомукше представлен в магазине «Автолайн». Главное правило, которое здесь используют – цена-качество. Приезжайте, выбирайте резину и другие товары для своего автомобиля. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
4: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
5: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Очерствела душа до камня, загрубел мой усталый стих. Разбудил это лихо сам я посреди всех кручин своих. Старый клен, он все будто понял. Грустный друг мой, ты старый клен. На ветру зашумел листвою,

пролегла. Садит горло табачным дымом, и не справится мне с собой. Не прошло мое лихо мимо,

Касается осадков в столичном регионе, действительно, уже на следующей неделе синоптики прогнозируют дожди и даже грозы в Москве, низкие для августа температуры. Но ничего, зато у нас с вами будет повод согреться поближе, так сказать, друг к другу и к радиоприемникам, конечно. На радио «Шансон» всегда звучат теплые душевные песни. Одна из них прямо сейчас. Песня, созданная в 1994 году Сергеем Трофимовым. Кстати говоря, автор написал ее изначально для другого исполнителя и даже передал права на композицию. Но в 1995 году познакомился с Александром Ивановым, который очень захотел исполнить эту песню. И вот тогда продюсер Степан Разин выкупил композицию обратно у ее первоначального владельца. Такая вот история песни «Ночь». Александр Иванов и группа «Ронда» на шансоне.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
3: УГРН 121-27-14-79. Город Москва. 18+.
5: Нет времени объяснять. На Волбере скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
3: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
10: Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Кепик на шансоне. Мы ждем артистку на всенародной танцплощадке «Эх, разгуляй» в столичной лайф-арене 14 ноября. Ну, конечно, не только новые звезды, но и легенды радио «Шансон» споют для нас с вами. Это и Михаил Шафутинский, и Григорий Лепс, и Стас Михайлов, Ирина Круг, Владимир Ждамиров и многие-многие другие артисты. Всех, кому уже исполнилось 12 лет, мы ждем на «Разгуляй». За билетами добро пожаловать на наш официальный сайт radioshanson.ru. Там же найдете всю подробную информацию. Ну, а мы с вами вместе переходим в новый час на «Шансоне». И я жду ваших сообщений на единый номер +7 909 955 1030, поскольку уже в следующем часе начнется программа приветов и поздравлений только для вас. Я скажу.

0: бархатный шансон по волнам любимых песен.
1: Голопузое время, славься, славься, детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся, возвращайся.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет «Реальный шансон» для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Всех приветствую на волнах хорошего и бодрого настроения. В студии Дима Казанцев. Желаю всем продуктивного дня в нашей компании под хиты на любимой волне.

0: тебе.
1: Не представляешь, мам.
2: От музыкальных тем к информационным. Тут назвали ежедневную привычку, которая эффективно снижает риск тревоги и депрессии. Оказывается, умеренное потребление кофе может быть связано с более низким риском развития тревожности у людей. 2-3 чашки кофе в день снижают развитие депрессивных состояний. Авторы исследования предполагают, защитный эффект может быть связан с биологически активными веществами в кофе, включая антиоксиданты, которые способны снижать уровень хронического воспаления.

0: мы иногда хотим, чтобы о наших чувствах знали все, но забываем, что счастье любит тишину. И даже не по той причине, что чужая зависть может все испортить. Просто так устроено счастье. Оно нуждается в тишине.
1: Не приходит.

0: Вот вам список контактов на букве «Я». Я куда ни звони, там все та же лажа. Разобрали всех девок в городе. Не с кем даже, не с кем даже.
1: Разобрали всех девок в городе.
2: В городе.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От музыки к мыслям вслух. Догадываюсь, что мы у наших мам самые лучшие. Но если близкие относятся к вам с любовью и уважением, то стоит им ответить взаимностью. И тогда всем будет хорошо.

Копится под музыку на любимой волне. Душа просится на волю. Прогуляться, пройтись или пробежаться. Ставьте на паузу день сурка. По возможности придумайте себе хобби. Хотя тут легко сказать.

От мелодичных историй к важной информации. Оказывается, Москва снова возглавила антирейтинг по числу ДТП, обогнав Краснодар. Это данные по итогам 2025 года. Кроме этого, в топ антирейтинга вошли Московская область, Новосибирская, Ростовская и Башкирия. При этом Татарстан, Петербург и Челябинская область снизили аварийность на дорогах. Об этом сообщает РИА Новости. Кроме этого, в топ-5 наиболее аварийных автомобилей по ОСАГО по итогам прошлого года попали «Лада», «Тойота», «Кия», «Хёнде» и «Ниссан». Будьте, пожалуйста, внимательными на дорогах.

0: наил.
1: Я с детства храним и согрет. Глядит на меня, улыбается, и ходики тихо тик-так. Отрада моя, здравствуй, бабушка. Прости, если что-то не так.

0: люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, бабушка.
1: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: От музыкальных вариаций к мечтам. Для одного человека ваша мечта – это привычный образ жизни, а для кого-то совершенно недосягаемая цель. Мечты и цели помогают преодолевать трудности, мыслить позитивнее, а к неудачам относиться как к очередному опыту.
0: После странствий и сотен дорог, в отчий дом возвращаюсь назад. Я был молод, и, видно, я сам виноват, что когда-то тебя не сберег.

что течение

от знакомых мелодий к отношениям. Если бы я смог, то вообще бы не переходил со своей второй половинкой на «ты», чтобы оставалась некая отдаленность. Хотя и к такому формату отношений рано или поздно.

находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.

0: Тут кое-что интересное нашел. 60% опрошенных признались, любые конфликты в личной жизни ухудшают работоспособность. Это показало исследование сервиса работа.ру. Чтобы абстрагироваться от таких проблем, треть респондентов старается чаще общаться с коллегами. Каждый пятый берет на себя больше рабочих задач. Еще 19% стараются больше двигаться во время работы. А каждый седьмой из-за личных проблем задерживается в офисе.
1: Вот из жизни закат, мне тревожит душу, годы птицы летят, а кому я нужен? Серебрится висок и сутулит спину, и богатый прикид ни к чему отныне. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях,

девочке вопрос. Ветер сказку принес, ветер сказку принес. Повязала меня суета да боль, и бокалом вина не унять мне хворь. Боль, что душу гнетет и тревожит сердце, что же будет потом, после нашей смерти? Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

сказку принес, ветер сказку принес. Я вкусил эту жизнь, а она так прекрасна, и так хочется знать, кто лишает счастья насладиться потом за чертой предела нам ее красотой. В тишине сатера не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

круто я поворот машин и поеду туда, где найду отныне я ответ на вопрос. Не грусти, родная, а вернусь, не вернусь, я пока не знаю. Не в привычке вопрос, не в твоих объятиях.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые мелодии очень скоро вернутся. А сейчас к новостям. Оказывается, россияне укладывают детей спать под звуки белого шума, нежели под традиционные колыбельные песни. Об этом сообщает РИА Новости. Главные ценители белого шума проживают в Чувашии, Саратовской области и Забайкальском крае. Кроме того, жители Калужской области и Приморского края. Самыми популярными звуковыми дорожками в разделе «Белый шум» стал одноименный базовый трек продолжительностью в 2 минуты. Надо добавить «Белый шум» в свой плейлист.
2: Не отвозишь ты до дома.

от знакомых мелодий к взаимоотношениям. Вечная человеческая любовь в среднем живет 3 года. Тут и несовместимость характера, и измены, отсутствие общих интересов и целей, различия в жизненных приоритетах, нерешенные конфликты и отсутствие эмоциональной близости.

Я сегодня в церкви старой перед батюшкой стою, взгляд ловлю его усталый, как свеча в огне горю. Ведь пришел сегодня к Богу я покаяться в грехах, хоть болит душа немного, только мне неведом страх.

пахнет воском. Я не в силах промолчать. Совершать грехи так просто, но не просто искупать. Только батюшка ответил: кто сегодня без греха, кто сегодня чист и светел, кто душою не солгал. Свой нательный старый крестик я ни разу не снимал. От печали и болезней он не раз меня спасал. Ошибался, было дело, я не раз ходил с пути. Жизнь такая надоела, святый Господи,

очень много. Выслушай, прошу, и помоги. Я хочу покаяться пред Богом, не тая всю правду расскажу.

0: Нам часто предлагают не терять себя. Но если хочешь измениться, придется потерять себя прошлого. И по большому счету, что плохого в том, что мы иногда теряем себя и пребываем в плохом расположении духа. В целом и общем, для психики полезно иногда менять настроенческую погоду под музыку на дорогой сердцу волне.
1: Кто от шпильки до булавки, кто от туфелек до шляпки, элегантность сама, от нее без ума, и весьма почтенный джентльмен седой и мальчишка рябой. И когда легко и просто она выйдет к перекрестку, сто автобусов ряд неподвижно стоят и гудят машины, красоте салют. Леди, как вас зовут?

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любопытные новости прилетают из мира музыки. Певица Бейонсе продолжает бить все мыслимые и немыслимые рекорды. Она снова в списке богатейших людей по версии Forbes. Но уже в текущем году, как рассказывает издание, она скопила состояние за счет многолетних продаж музыки, своих гастролей, а также коллекционирования произведений искусства. В декабре прошлого года журнал Forbes сообщал, Бейонсе стала пятым музыкантом-миллиардером в истории. Ее состояние оценивается в $1 миллиард. Вот это я понимаю состояние.

Если верить психологам, то все проблемы идут из детства, даже из счастливого. Но стоит помнить, что добрая половина всех проблем надумана. А вот что делать с другой половиной, это...

0: благодарю слушателей за компанию. С вами был Дима Казанцев. Всем прекрасного самочувствия. Под хиты на любимой волне. Чао-какао.
1: Сказочный замок, наш домик у озера, где ты со мною была. Лодка причалила раннюю осенью,

Нежная Перри, холодное сердце твоя говорила навек. Знаешь, как в жизни бывает обидно, когда предает человек.

0: не хлещи коня, ему же больно.
1: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
2: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: шансон.
1: 16 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Социальный фонд будет внимательнее следить за правильностью выплат медработникам. Раньше ведомство могло по своему усмотрению запрашивать такие документы у больниц. Теперь это станет его обязанностью, пишет парламентская газета со ссылкой на приказ. Кроме того, изменился сам порядок проверок. Главные врачи или их представители получили право лично участвовать в обсуждении итогов инспекции. Главная цель нововведений – уменьшить количество ошибок в начислениях, чтобы избежать недоплат или необоснованных переплат сотрудникам. Рыбных дней в детских садах и школах станет больше. Такие методические рекомендации утвердили в Роспотребнадзоре. Они также расширяют ассортимент блюд. В них впервые введены водоросли, указаны предпочтительные методы приготовления морепродуктов и рецепты. Документ подготовлен для повышения биологической ценности детского питания

по наполнению дополнительными источниками витаминов и минеральных веществ. Об этом пишет «Парламентская газета». По данным Росстата, потребление рыбы на человека за 2024 год сократилось почти на 8,5% до 24,5 килограммов в год, против 27 килограммов в 2023 году. Россияне выпивают около 11 миллионов порций кофе в месяц в кофейнях. При этом средняя цена данного напитка в первом полугодии составила 750 рублей, а число покупок в годовом выражении выросло на 2%. В то же время количество торговых точек, продающих кофе, сократилось на 15%. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Самым дорогим кофе оказался зерновой – 1300 рублей. На кофе в капсулах россияне тратят в среднем 730 рублей, чуть доступнее молотый и растворимый кофе – 612 и 522 рубля соответственно. Официальный курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля 17 копеек, евро стоит 94 рубля 84 копейки. Алла Некрасова, Радио Шансон.

0: Ну кто у нас там на левом берегу Дона? Привет вам большой. Михаил Шафутинский открыл очередной час на шансоне. Сейчас в Москве 16 часов и 6 минут. Программа только для вас завершена. Знаете, а сообщения все идут, идут. Ну, если ваше послание действительно важное, нужное, напишите в наши мобильные выходные. Номер тот же, +7 909 955 103 0. У нас сегодня день выходной. Можно себе, знаете, позволить занять немного эфирного времени, передать ваши приветы. Ну, а музыкально прямо сейчас Любовь Успенская. По-прежнему в студии я, Ирина Сотникова. Всем хорошего воскресного дня.
1: Ну где ты был? Ну где ты был? Так много дней ты обо мне не вспомнил даже.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Хутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру, категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: моей карете.
1: В карете ли вы, возможно, в Петербурге или в Казани, а может быть, на своем дачном участке, включайте радио «Шансон» в приложение «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любой момент, в любое время, если вам уже исполнилось 18 лет. Эфир радио «Шансон» продолжит дальше «Любимые голоса». Рада Рай будет в ближайшие минуты, также Виктор Чупретов. Ну а прямо сейчас Александр Маршал. История под названием «Жизнь».

чайной кухонке мы соберем друзей. Причина есть, и пусть совсем не юбилей, но в этот маленький квадратик метров шесть

не в проворот. Холостяков куда-то черт еще несет. Мы как пушинки одуванчика порой летим за счастьем, а оно не за горой. Мы как пушинки одуванчика порой

хрущевке старенькой, где вся родня жила, как деду с бабушкой она и нам пила, где сплетни вечные, дела

Лето – это самое лучшее время года. Время любить и быть любимым. Радио «Шансон».

Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Санкт-Петербург 104.4 FM.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru. А у Т-банк 0+.
4: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй».
10: «Эх, разгуляй».
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй». Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+. Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: и думаю о вас, мои дорогие. Читаю сообщения в наших мобильных выходных. Шансончик, привет. Поздравляем с днем рождения сыночка и братика Баулина Вовочку с 7-летием. Желаем хорошей учебы в школе, крепкого здоровья и верных друзей. Мы тебя любим, мама Ирина и братик Саша из Раменского. Жена Татьяна поздравляет с днем строителя любимого мужа Егорова Николая из Саратова. Твори, созидай, будь здоров. Целую твои волшебные руки. Поздравляю свою маму Виноградову Галину из Братска с днем строителя. Счастья и здоровья тебе.
1: Летают сиреневые дымки, в облаках тонут мачты антенн, и каштаны в зеленых косынках кружат вальсы в тени.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон для категории слушателей старше 18 лет. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: радио «Шансон».
1: 17 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Мошенники снова создают поддельные сайты, имитирующие официальные ресурсы Банка России. Это нужно, чтобы убедить людей в необходимости срочно оформить новые займы для аннулирования якобы уже взятых мошеннических кредитов. Об этом РИА Новости сообщил член Комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин. Он подчеркнул, что Центробанк не взаимодействует с гражданами через подобные интернет-ресурсы. При возникновении сомнений относительно состояния кредитной истории или безопасности банковских счетов, необходимо самостоятельно связаться с банком по номеру, указанному на его официальном сайте или банковской карте. Эстакаду на шоссе энтузиастов в Москве построили в рекордные сроки за 10 месяцев. Это позволило свести к минимуму неудобства для москвичей. Эстакада возведена в зоне пересечения со Свободным проспектом и Большим Купавинским проездом, сообщается на портале мэра и правительства столицы. До конца года планируется ввести в эксплуатацию прилегающую улично-дорожную сеть и пешеходный переход. Общая протяженность дороги составляет более 3,5 километров. После открытия движения на эстакаде специалисты продолжат проводить работы на пешеходном переходе в районе дома 51. Более трети россиян определяют спелость арбуза по стуку. Еще столько же смотрят на сухость хвостика, 12% на желтое пятно на боку плода. И только 14% опрошенных доверяют выбору продавца. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Опрос также показал, что большинство россиян предпочитают выбирать арбузы на рынках, почти каждый четвертый в супермаркетах, еще 14%.

в фермерских лавках. При этом 36% респондентов любят классические сорта, а 41% пробовали необычные разновидности арбузов – желтые, мини и без косточек. Официальный курс доллара на выходные понедельник – 82 рубля 17 копеек. Евро стоит 94 рубля 84 копейки. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Драгоценный шансон в начале нового часа. В столице 17.06. Народный артист России Стас Михайлов в эфире только что. А продолжает группа «Лесоповал». Меня зовут Ирина Сотникова. Я напомню, что у нас сегодня день воскресный. А это значит, что работают мобильные выходные. Отправляйте ваши добрые пожелания, теплые слова, поздравления на единый номер плюс 7-909-955-103-0. А я озвучу их в прямом эфире.
1: Было трое нас, дружков, не разлей вода, а потом и разошлись, каждый кто куда, кто в артисты, кто в менты, ну а кто братва, все труднее находить нам общий

бьется без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Разметало, развело кунцевских ребят. Друг на друга мы глядим с разных баррикад. До друзей всего-то час лету и ходьбы. Они сходятся в одну, три линии судьбы. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов. Но людей счастливых я лично не встречал. Каждый думает, что он масть не угадал. Было трое нас дружков, не разлей вода. А потом мы разошлись, каждый кто куда. Но когда мы встречаемся трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с маской.

Когда мы встречаемся, трое, будь здоров, будь здоров, будь здоров. Мы друг другу сдаемся без боя. Три мальчишки с московских дворов.

0: Три мальчишки с московских дворов.
1: Реклама. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Игорь Слуцкий на шансоне. Я перехожу к вашим сообщениям в наших мобильных выходных. Доброе время суток, шансон. Разрешите поздравить с днем строителя ООО «Уренгой гидромеханизацию» его руководителя Горлач Николая Александровича, весь коллектив и еще мельника Олега Юльевича. Желаю всем здоровья, мирного неба над головой, быть всегда жизнерадостными, а главное, УГМ, сильные, мужественные люди. Обнимаю вас всех. Шевченко Владимир, город Ростов-на-Дону. И еще одно сообщение из Ростова. Поздравляем с днем строителя моего самого любимого мужчину Арсена. Я тебя очень сильно люблю, малыш. Это от Оксаны.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
2: Тверь 104.8 FM.

0: невеста.
1: По степным дорогам это Вилли Токарев на шансоне. Ну, как ни крути, осенью все дороги наших дорогих радиослушателей ведут на всенародную танцплощадку «Эх, разгуляй». Потому как именно там, в лайф-арене 14 ноября, звезды душевного радио споют для вас свои лучшие хиты. Если вы еще не успели приобрести билеты, заходите на наш сайт скорее, radioshanson.ru, выбирайте лучшие места. Ну, а самые доступные билеты, я напомню, на танцпол. Вот уж где можно действительно потанцевать от души и подпеть любимым артистам. Мы ждем всех, кто старше 12 лет, на разгуляе. А я поцелую.

0: попала.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь
2: ты. И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru. А у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
6: УГРН 121-24-76-29. Город Москва. 18+.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
8: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
9: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
10: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
9: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
10: Танцпол подойдет?
9: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
11: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
12: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

0: удачу. Пошли удачу. Пошли удачу нам.
1: Всем вам, дорогие мои, желаю удачной предстоящей рабочей недели. Пусть начнется она легко и пролетит так же быстро, как и сегодняшний вечер. На шансоне его продолжит Юлия Степанова. Ну а я, Ирина Сотникова, прощаюсь с вами до вторника. Будьте здоровы, берегите себя и, конечно, всем хорошего настроения.

0: Шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама. Доска объявлений. Информация для жизни. Информация на каждый день.
2: Телефон рекламной службы 370-09. Звездный дом 6.
3: Август – отличное время для подготовки детей к учебному году. Заказать новые очки, выбрать яркую оправу, которая понравится ребенку, приглашает профессиональная оптика на Антикайнина 20, торговый центр «Эльмаркет». В августе в оптике и в «Эльмаркете» действует специальное предложение для школьников. Скидка 20% на оправу при заказе очков. Ловите выгоду, пока она есть. Здесь же для вас современные очки с прогрессивными линзами от компании BBGR. Одни очки для всех расстояний с тремя зонами фокусировки. Качество зрения на всех дистанциях. Мир ярче с линзами BBGR. Изготовление очков в кратчайшие сроки. Линзы, оправы, аксессуары для всей семьи. Оптика «Эльмаркет» на Антикайнина 20, второй этаж. О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом. Окна ПВХ и деревянные окна для квартир, домов и балконов покупайте в магазине «Эльбас». Высокое качество, короткие сроки производства, различные размеры. Покупателей ждет богатый ассортимент входных металлических дверей. В продаже двери межкомнатные и входные. Шторы плиссе и гофре на любой вкус и цвет, а также римские шторы. Действует скидка 10% на секционные ворота, жалюзи и рулонные шторы. Постоянная скидка 5% для пенсионеров. Двери «Торекс» не участвуют в акции. Подробности в магазине «Эльбас» на улице Героев 2, вход со стороны КСЦ «Дружба». Ювелирный салон «Золото» приглашает за покупками. Приходите и выбирайте стильные украшения для себя и любимых – женские, мужские, детские. Здесь же для вас праздничная посуда и стильные вещицы для украшения интерьера. Действуют скидки до 50% на всю посуду. Не упустите шанс приобрести обновки. Отследите новости салона, посмотреть фотографии, ознакомиться с ассортиментом можно в группе ВКонтакте «Ювелирный салон «Золото» Костомукша». Всегда действует гибкая система скидок. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. За подарками для дорогих и любимых добро пожаловать ежедневно в салон «Золото». Торговый центр «Адмирал», первый этаж. Ваша карта кэшбэк – это новая программа лояльности аптечной сети «Невис». Приобретайте лекарственные препараты в аптеке «Невис» на новых условиях. Получайте до 21% бонусов за покупку и оплачивайте любые покупки бонусами до 99%. Один бонус равняется 1 рублю. Участвуйте в персональных акциях только для участников программы лояльности. Подробнее о программе лояльности вам расскажут в аптеке «Невис».
2: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
4: Телефон рекламной службы 370-09, Звездный, дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Дизайн или технические характеристики? Скорость или комфорт? Кроссовер или седан? Обо всем, что волнует автолюбителей, в программе «Дави на газ». Репортажи, тест-драйвы, автопробеги и автовыставки. «Дави на газ» с понедельника по пятницу утром, днем и вечером на радио «Шансон». Для лиц старше 18 лет.

0: Мэнсон.
1: 18 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Россиян в 2027 году ждет 7 коротких рабочих недель. Из них 2 трехдневных и 5 четырехдневных. Это следует из проекта Минтруда, пишет РИА Новости. Согласно документу, первая короткая неделя будет в феврале с 24 по 26. Следующая трехдневная рабочая неделя ожидается с 1 по 3 ноября. Четырехдневные рабочие недели будут с 9 по 12 марта, с 4 по 7 мая, с 11 по 14 мая, с 15 по 18 июня, а также с 27 по 30 декабря. Отмечается, что документ пока не принят. Если он будет утвержден, производственный календарь на следующий год будет включать 247 рабочих и 118 нерабочих дней. В России тестируют полностью беспилотный поезд. Об этом РИА Новости сообщили в РЖД. Испытания «Ласточки» с системой автоматизации высшего четвертого уровня проходят в тестовом режиме на Московском центральном кольце. В составе нет машиниста. Оператор управляет из диспетчерского центра, выступая как контролер системы. При этом один оператор может одновременно контролировать до 4 поездов. Отмечается, что умная система полностью отечественная, а сам проект уникален и не имеет аналогов в мире. Из-за его специфики поезда ходят по открытой инфраструктуре, а не в закрытом пространстве. Аудитория радио «Шансон» растет. Теперь вы можете слушать любимые песни и программы на Яндекс.Радио. Выбирайте на этом сервисе «Радио «Шансон» и слушайте нас в любое время – дома, в дороге или в офисе. Наша радиостанция входит в число лидеров российского радиовещания, объединяет города и поколения, звучит в нашей стране и за ее пределами. Возрастное ограничение – 18+. В заключение выпуска официальный курс валют на выходные и понедельник. Доллар стоит 82 рубля 17 копеек, евро 94 рубля 84 копейки, юань 12 рублей 17 копеек. Алла Некрасова, радио «Шансон».

0: Почему-то кажется, что рыбацкие конкурсы на бархатном шансоне связаны с тем, что там будут принимать участие Анатолий Полотно и Федя Карманов. Радио «Шансон» этой осенью продлевает летнее настроение своим слушателям. С 24 по 30 октября в Турции на берегу Средиземного моря фестиваль «Бархатный шансон». Михаил Шфутинский, Евгений Кемеровский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Евгений Григорьев и другие артисты будут петь для вас. До 30 августа каждый, купивший путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. Подробности на радио «Шансон.ру» для лиц старше 18 лет. И даже самая одинокая волчица не будет там одинокой. С вами Юлия Степанова.
1: Среди женщин земных угадаешь.

0: нельзя ее не приручить.
1: Реклама.
2: Радио «Шансон» представляет игру «Счастливая каюта». Выиграйте поездку в морской круиз из Сочи в Турцию на лайнере «Астория Гранде». Все включено. Регистрируйтесь на сайте «Радио «Шансон» и ждите звонка из прямого эфира. Отвечайте на вопросы ведущих. И уже 14 августа, накануне нашего дня рождения, мы узнаем, кто станет обладателем ключей от «Счастливой каюты». Возрастное ограничение 18+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Как лежали на столе. Многие из нас еще помнят, что колбаска тогда на редком столе-то лежала. Зато мы помним, что мы слушали прямо сейчас на радио «Шансон». Через 3 минутки Владимир Высоцкий и Алексей Брянцев.

0: Сукачев и Биртман в эфире радио «Шансон». Удерживать эмоции мы не рекомендуем, особенно на всенародной танцплощадке «Эхо Разгуляй», которая состоится 14 ноября на Лайф-арене. Приглашаем всех поклонников. Рекомендую танцпол. Именно там можно и подпеть, и потанцевать всласть, и быть ближе всего к любимым артистам. Кстати, в радиоэфире скоро участник всенародной танцплощадки Михаил Шуфутинский будет петь нам. Заходите на сайт radioshanson.ru для зрителей старше 12 лет.
1: Не смотри на меня, не смотри, не терзай, не рань мне душу. Я тебя не люблю, пойми, не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня, не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя, извини, просто.

0: Не кричи, я тебя не слышу. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал. Не кричи, не тревожь меня. Не проси, я другим не стал. И не требуй любить себя. Извини, просто я устал.
1: Реклама на радио «Шансон».
2: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН
3: 121-27-46-29. Город Москва. 18+. Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-мобайл. Хватит на все.
4: ООО «Т-моб». Цена действительна при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
5: Новый сериал Пятого канала. Детективы из народа помогают потерпевшим восстановить справедливость.
6: Такие мы удивительные люди.
5: Счастливые люди. Премьера. Скоро. На Пятом канале. Для зрителей старше 16 лет.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила, успеем. А в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет. 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка. «Эх, разгуляй!
10: Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Радио Шансон. Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Москва 103.0 FM.

тесной книжке моей телефонной, что былое хранит, как музей, продолжают свои перезвоны телефоны ушедших друзей. Вот Серега, вот Юрка, вот Пашка, сократившие путь свой земной, с кем мне было по жизни не тяжко, кому было не тяжко со мной. Среди шумных вестей

прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера.

не судили товарищи строго. Чтобы быть несудимым самим,

Только жаль, что мы поняли поздно, что друзьям не бывает замен. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера. Среди шумных вестей, новостей и гостей, где бы вас не носили ветра, пусть как прежде живут позывные друзей. Не спешите стирать номера. Не спешите стирать номера.

0: Аслан Костомуша для категории слушателей старше 18 лет. Реклама.
1: Айда ярмарка медовая, каждого угостить готовая. Свежий мед к медовому спасу от Карельского общества пчеловодов. Покупайте 12, 13 и 14 августа у церкви Святого Покрова. Каждого покупателя ждет подарок. Подробности акции у продавцов меда.
2: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
3: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

19 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. Водители квадроциклов в России с 1 марта 2027 года смогут предъявлять удостоверение в электронном виде. Как пишет ТАСС, право на управление комбайнами, тракторами, бульдозерами, экскаваторами, снегоходами и другой самоходной техникой можно будет подтверждать через мобильное приложение госуслуги «Авто» в формате QR-кода. Электронная версия удостоверения будет иметь такую же юридическую силу, как и привычный бумажный документ. Для оформления онлайн-версии тракторных прав потребуется загрузить в приложение специальную цифровую фотографию водителя. У России есть право провести чемпионат Европы 2028 года по водным видам спорта. Решение по этим соревнованиям будет принято после переговоров со всеми заинтересованными сторонами. Об этом заявили в Европейской федерации плавания, пишет ТАСС. В 2026 году турнир принимает Париж. Изначально соревнование должно было пройти в России в 2024 году, однако из-за внешних обстоятельств его проведение было отложено. Напомню, что Международная федерация плавания 13 апреля восстановила членство России и Белоруссии и допустила на соревнования спортсменов двух стран под национальными флагами. Радио «Шансон» приглашает всех ценителей душевной музыки и настоящего веселья на легендарный праздник – всенародную танцплощадку «Эх, разгуляем». Вечер, наполненный любимыми песнями, состоится 14 ноября в столичной «Лайф-арене». На сцену «Разгуляя» выйдут легенды радио «Шансон» Михаил Шафутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Лесоповал», «Воровайки», а также новые звезды душевного жанра Татьяна Куртукова, Чепик, Холла и многие другие. Зрители ждут несколько часов любимой музыки, энергичных танцев и отличного настроения. Самые доступные билеты на танцпол. Это уникальная возможность быть максимально ближе к сцене и потанцевать с любимыми артистами. Возрастное ограничение 12+. Алла Некрасова, радио «Шансон».

не до утра. Примерно такое настроение и будет царить на всенародной танцплощадке «Эхо разгуляй». Алексей Петрухин, сейчас он пел в дуэте с Ярославом Сумишевским. Алексей Петрухин непременно выступит на лайф-арене, как и Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, Лесоповал и многие другие наши любимые артисты. Ждем вас 14 ноября в столичной лайф-арене. Ждем зрителей старше 12 лет. За подробностями приглашаем на radioshanson.ru. Скоро в эфире будет ветрено. Нам споет Михаил Бублик. Прямо сейчас Александр Новиков. С вами Юлия Степанова. Привет.

0: был седой мой мальчик. Ах, где ты, где был седой мой мальчик?
1: Радио «Шансон» – реклама.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне, а также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
1: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

Евгений Кемеровский, участник их «Разгуляя» и «Бархатного шансона». Вчера поздравляли артиста с днем рождения. И сегодня все еще желаем всего самого доброго и вдохновения. Так, посмотрим, чего желают наши слушатели. Любимое радио, поздравьте моего мужа Валерия с профессиональным праздником. Он строитель, много лет строил дома кому-то, а сейчас начали строить свой дом. Люблю его и знаю, что всегда у нас будет тепло и уютно в доме. Всем этого желаю. С днем строителя, всех причастных. Что-то милый.

0: шансон Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Нужна запчасть для иномарки или российского авто? Приятель, знай, тебе сегодня крупно повезло. Огромный выбор, все, что нужно, оформим быстро или под заказ. И будь уверен, цену ниже искать не нужно. Она уже у нас. Магазин «Карел Авто». Автозапчасти для вашего автомобиля. Доставка каждый день. Октябрьская, 10.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
4: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Радио «Шансон» теперь с вами и на «Яндекс.Радио». Включайте любимую музыку, слушайте нас дома, в дороге, на работе, где удобно именно вам. Найдите «Радио «Шансон» в приложении «Яндекс.Радио» и оставайтесь с нами в любое время. Музыки много, «Шансон» один, для лиц старше 18 лет.
1: Радио «Шансон». Вместе с начала века.
2: Радио «Шансон». Москва, 103.0 FM. Санкт-Петербург.

0: Участница всенародной танцплощадки «Эх, разгуляй 2026» Ирина Круг поет для вас в эфире радио «Шансон». Хорошей музыки все-таки с каждым днем становится все больше. Радио «Шансон» теперь всегда с вами и на Яндекс.Радио. Слушайте песни любимых артистов самого народного жанра дома, в дороге, на работе, да где угодно, где удобно именно вам. Включайте радио «Шансон» в приложении Яндекс.Радио и оставайтесь с нами любое время. Музыки много, «Шансон» один для лиц старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь Т.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
5: Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг.
4: Угаран 121-27-486-29. Город Москва. 18+.
6: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
4: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
8: Людочка, наши китайские партнеры подтвердили свое участие в конференции, а значит, мы ждем их в ноябре.
9: А культурную программу для наших китайских партнеров вы подготовили?
8: Культурную программу, Людочка, для нас подготовит радио «Шансон». А ты закажи нам, пожалуйста, билеты на «Эх, разгуляй», да поближе к сцене.
9: Танцпол подойдет?
8: Танцпол всем подойдет, Людочка!
7: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
7: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. Эх, разгуляй! Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778 1551 от 16 июля 2021 года.
12: Для лиц старше 18 лет.
13: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8 495 925 33 17.

Марк Бартон в эфире вечернего шансона. Вам прекрасного гармоничного настроения. Давайте к вашим приветам в мобильные выходные. Передайте, пожалуйста, привет любимым родителям Владиславу и Елене из Балахны от дочери Елизаветы. Я вас очень люблю. Спасибо вам за то, что вы у меня есть. Привет семье Устиненковых, Сергею и Наталье из Дорогобужа и всей деревни Садовой. С большой благодарностью за гостеприимство от Лилии из Беларуси. Мира и добра всем. Для Геворга от Альбины. С днем строителя. Ты молодец. Золотые имеешь ты руки. Ты прекрасных строений, творец. Это звание тебе за заслуги. Ура!

20 часов в Москве, в студии Алла Некрасова. Здравствуйте. При строительстве новых жилых кварталов застройщики теперь должны одновременно создавать социальную инфраструктуру. Речь идет о школах, детских садах, поликлиниках, дорогах и инженерных сетях. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова. По его словам, такие требования стали частью механизма комплексного развития территории. Кроме того, в отрасли сократили число административных процедур и создали единый реестр обязательных требований к строительству. Тем временем новое современное административное здание построят в столице. 11-этажное строение площадью почти 26,5 тысяч квадратных метров возведут в Коммунарке. В нем разместятся Центр госуслуг, Дворец бракосочетания, Мировой суд и территориальные отделы нескольких органов исполнительной власти, пишет «Москва-24». Для каждой из организаций создадут обособленные зоны. Новый объект расположится рядом со станциями метро «Ольховая» и «Коммунарка» в непосредственной близости от здания префектуры Тинау. Более треть россиян определяют спелость арбуза по стуку. Еще столько же смотрят на сухость хвостика. 12% на желтое пятно на боку плода. Результаты такого исследования приводят РИА Новости. Опрос также показал, что большинство россиян предпочитает выбирать арбузы на рынках, почти каждый четвертый в супермаркетах, еще 14% в фермерских лавках. При этом 36% респондентов любят классические сорта, а 40% пробовали необычные разновидности арбузов – желтые, мини и без косточек. Канатоходец преодолел 800 метров по натянутой стропе над Японским морем. Как пишет «Комсомольская правда», достижение россиянина зафиксировали у приморского острова Шкота. Экстремал несколько раз срывался, но благодаря страховке поднимался на канат и продолжал путь над водой. По данным Яндекс.Погоды, сейчас в Москве плюс 21 градус. Алла Некрасова, радио «Шансон».

пришла, и лучики тепла доверчиво глядят в мое окно. Опять защемит грудь, и в душу влезет грусть, по памяти пойдет

0: Но не очко обычно губит, а к 11 туз.
1: Заканчивается одна из самых известных песен Михаила Круга. Ну, а мобильные выходные на радио «Шансон» как раз-таки продолжаются. Есть привет жене Юлечке и дочке Дашуне от Петра из Усть-Донецка. Добрый вечер. Передайте Машке, что я ее очень сильно люблю. Вот такое сообщение от Артура. Добрый вечер, «Шансон». Это их мама Людмила. Чья их... Ну ладно, неважно. Их мама Людмила. Хочу сказать спасибо моим девочкам Маришке, Анютке и внуку Ромочке за то, что вы есть. Вы вся моя жизнь. Я вас очень люблю. Любимое радио, пишет постоянный и добрый друг Анатолий Копатыч. Большой привет моим друзьям Павлу Дмитриевичу и Владиславу Владимировичу. Мы в бане слушаем радио «Шансон». Ну, для вас всех поет Виктор Королев. Меня зовут Юлия Степанова. 20:07 в Москве.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Не всякий год случается такая лавстори, что Михаил Шуфутинский – гость бархатного шансона. Возможно, стоит присоединиться, чтобы на берегу Средиземного моря насладиться творчеством наших любимых артистов. К тому же до 30 августа каждый, кто купит путевку на фестиваль «Бархатный шансон», может поучаствовать в розыгрыше билетов на самолет до Турции и обратно. То есть мы оплатим вам перелет. А все подробности есть на сайте radioshanson.ru для лиц старше 18 лет. Наш радиоэфир продолжается, и скоро мы с вами услышим Вилли Токарева, группу «Воровайки», Олег Митяев. Ну, сами понимаете, здорово, что все мы здесь сегодня собрались. А прямо сейчас Юрий Антонов, «Сладкий мед». Вам добрый вечер.

0: шансон Костомукша для категории слушателей старше 18 лет.
1: Реклама.
2: Магазин «Автолайн» – партнер фабрики идей корейского «Акатыша». Используйте сертификат фабрики идей для покупки любых автотоваров в магазине «Автолайн», в том числе резины. Запчасти для иномарок, легковых и грузовых автомобилей в наличии и на заказ. В продаже оригинальные масла отечественных и зарубежных производителей. Узнать о наличии товаров и получить консультацию специалиста можно по телефону 981-401-0101. Магазин «Автолайн». Линия жизни вашего авто.
3: Телефон рекламной службы 370-09, звездный дом 6.
0: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Как же важно, чтобы было это самое место для движения вперед. Группа «Кино» в эфире радио «Шансона». Впереди в 9 вечера у нас программа «Только для вас». А пока мобильные выходные продолжаются. И вот ваше послание. «Привет Марине» передает Алеша из «Металлиста» своей любимой Марине. «Дорогой радио «Шансон», поздравляем всех строителей города Воронежа и Старого Оскола». Это сообщение от Елены. Далее, любимые радио, пожалуйста, передайте привет моей семье. Значит, это дочери Виктории и Любовь, зятья Александр и Даниил, внучки Эмили, их мама Марина.
1: На радио «Шансон» реклама.
2: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
3: В этом весь ты.
2: И в этом весь ты.
4: Подробнее на t-bank.ru, а у Т-банк 0+.
5: Гигабайты и минуты бесконечны. Даже не клиентам Т-банка. Перенеси номер в Т-мобайл и получи безлимитный интернет и звонки на всех операторов за 490 рублей. Т-Мобайл. Хватит на все.
6: ООО «Т-Моб». Цена действительно при участии в акции «Бонусы за перенос номера в Т-Мобайл 4.0». Срок акции с 1 июля по 16 августа 2026 года. Подробности на mobile.tbank.ru. 0+.
7: Людочка, вы ничего не забыли?
8: Вроде бы ничего. Документы на подпись отдала, встречи на завтра запланировала, отель для Арнольда Борисовича забронировала.
7: А билеты на «Эх, разгуляй» тоже забронировала?
8: Так до ноября, время еще есть.
7: Ты мне в прошлом году тоже говорила «успеем», а в итоге, если бы не Арнольд Борисович, то праздник пролетел бы мимо меня.
8: Сделаем, Игорь Иванович, в этом году я вас не подведу.
9: Радио «Шансон» представляет 14 ноября, Москва, Лайф-арена, всенародная танцплощадка «Эх, разгуляй!»
10: «Эх, разгуляй!»
9: Михаил Шуфутинский, Григорий Лепс, Стас Михайлов, Ирина Круг, группа «Воровайки», Чепик, Хола, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков, Владимир Ждамиров и другие звезды. «Эх, разгуляй!» Билеты уже в продаже. Заказывайте прямо сейчас на сайте radioshanson.ru. 12+.
11: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

поют на перебой. Уезжаю, не знаю куда, что-то в сердце моем зазнобило. О любви за все эти года мало было, но все-таки было. Мало было,

Любите песни, которые играют на радио «Шансон»? Не стесняйтесь, проголосуйте за свою самую любимую в хит-параде «Шансон года». Все подробности найдете на обновленном сайте радио «Шансон». Итоги недели, как многие знают, подводим по пятницам в 6 вечера. Так что время проголосовать у вас есть. Нам поют участники фестиваля «Бархатный шансон». Сергей Любавин только что, далее Тамара Кутидзе. Добрый вечер всем, кто любит и слушает радио «Шансон». Жду вас в программе «Только для вас».

Друзья, предлагаю поговорить о любви, но с нотками реализма. Тут психолог Татьяна Смирнова рассказала «Известиям», почему все больше людей не спешат в ЗАГС. И эти причины вас, возможно, удивят. Итак, это страх потерять свободу, люди боятся раствориться в партнере и ограничивать свои возможности. Негативный опыт, личный или семейный. Психика включает защиту и подталкивает избегать близости. Перфекционизм. Кто-то ищет идеального партнера, избегает при первых сложностях. Ну и неравный эмоциональный вклад, когда один человек вкладывает силы в отношения, а вторая половинка от него дистанцируется. В итоге выгорание и разбежались. Кроме того, все больше людей выбирают одиночество. И тут два объяснения. Осознанное решение. Человек четко понимает свои границы и ценит личное пространство. И защитная реакция. Страх повторения боли заставляет держаться на расстоянии.

ждешь звонок и отвечаешь на все незнакомые номера. Общение со спамерами и мошенниками в этом случае гарантировано. Приходится мириться с издержками, когда нужен конкретный абонент.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Любимые мелодии на паузе. Поговорим про поцелуи. Они улучшают настроение, помогают поддерживать организм в тонусе. Поцелуи оказывают положительное влияние на иммунную систему организма и сердечно-сосудистую. А длительные поцелуи улучшают кровоток. При поцелуях повышается сила и частота сердечных сокращений.

Любимые хиты очень скоро вернутся на привычные волны, а сейчас вот об этом. Считается, что все оранжевое способно улучшать настроение. Тут тебе и солнце, и сам по себе оранжевый цвет, и любимые цитрусовые – апельсины и мандарины. Будем надеяться, это работает.

от мелодий к приметам. Народ, у меня для вас забавная статистика. Наши люди, кажется, всерьез дружат с денежными приметами. И это не просто байки от бабушек. Есть реальные исследования, о которых пишет газета.ру. Итак, топ-5 денежных примет от россиян. Не выносить мусор вечером, а то деньги уйдут вместе с пакетами. В это верит больше половины опрошенных. Не давать в долг после заката, иначе свои финансы спугнешь. Не свистеть дома. Классика. Свист, мол, отпугивает денежки. Не передавать деньги через порог. Вдруг удача передумает заходить. Не болтать о планах. Почти 2/3 россиян молчат о своих финансовых задумках, чтобы не сглазить. А теперь о том, как люди привлекают деньги. Пересчитывают накопления почаще. Вдруг их станет больше. Кладут в кошелек лавровый лист или монетку с дыркой. На удачу. Носят с собой счастливую купюру. Так делают около 1/3 опрошенных. Ну и ухаживают за денежным деревом и покупают денежную жабу. Да, это до сих пор в тренде.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любви до ненависти один шаг, поэтому на близких излишься с особым напором. Ну а если кого-то искренне любишь, то шаг влево, шаг вправо. Сам знаешь что.

стало интересно. Танцы улучшают настроение, когда этого настроения нет от слова совсем. Это, наверное, смотря какие танцы и смотря под какую музыку.

0: реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: От любви до ненависти один шаг. Поэтому на близких излишься с особым напором. Ну а если кого-то искренне любишь, то шаг влево, шаг вправо. Сам знаешь что.

0: твой, слава Богу, живой, тихий-тихий голос.
1: Такая на самом деле грустная история, поскольку ты ищешь человека, который якобы придет и заполнит весь вакуум твоих ожиданий. Но этот человек и есть ты, и ты уже пришел. Все остальные люди, друзья, близкие, знакомые, коллеги или спутник жизни, чаще приносят только разнообразие в твой внутренний мир, не более того.

школа, школа, я скучаю. Вот только сложно заставить себя учиться. Необходимо придумывать разного рода ухищрения, учебные игры и другие уловки. Метод кнута и пряника тоже никто не отменял.

0: Реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Кое-что любопытное сейчас расскажу. Согласно исследованию, большинство респондентов со всего мира называют физическое и психическое здоровье главными источниками счастья. Кроме того, людей делают счастливыми семья, отношения с партнером, дети и ощущение наполненности жизни смыслом.

На лице и голове человека 43 мышцы, многие из которых помогают наслаждаться хорошей едой и выражать удовольствие по этому поводу, причем не говоря ни слова. Улыбайтесь почаще.

0: Радио «Шансон Костомукша» представляет реальный шансон. Волна собственного настроения. Настраивайтесь на 105.5 FM.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

у кого чем, но отзывается в каждом сердце песня «Рюмка водки на столе», сочиненная Евгением Григорьевым и великолепно спетая Григорием Лепсом в эфире «Радио Шансон». Если хотите увидеть живое выступление и Григория Лепса, и Евгения Григорьева, и многих других звезд «Радио Шансон», приходите на их «Разгуляй 2026» 14 ноября на Лайф-арену для зрителей старше 12 лет. Подробности на radioshanson.ru. Там будут, ну, все. Меня зовут Юлия Степанова. Всем добрый вечер. 22:05 в Москве.

четыре года рыскал в море наш корсар. В боях и штормах не поблекло наше знамя. Мы научились штопать паруса и затыкать пробоины телами. За нами гонится эскадра по пятам. На море штиль и не избегнуть встречи. Но нам сказал спокойно капитан: еще не вечер, еще не вечер. Вот развернулся боком флагманский фрегат, и левый борт окрасился дымами. Ответный залп на глаз и наугад. Вдали пожар и смерть, удача с нами. Из худших выбирались передряг. Но с ветром худо и в трюме течи, а капитан нам шлет привычный знак. Еще не вечер, еще не вечер. На нас глядят в бинокли в трубы сотни глаз и видят нас от дыма злых и серых. Но никогда им не увидеть нас прикованными к веслам на галерах. Неравны

Еще не вечер, еще не вечер. Кто хочет жить, кто весел, кто не тля, готовьте ваши руки к рукопашной, а крысы пусть уходят с корабля. Они мешают схватить.

Удивительно атмосферная песня, называется «Стамбул». Нам с вами пели Нина Шацкая и Брэндон Стоун. Ох, прям погрузились в эту атмосферу. Давайте посмотрим, что нас ждет дальше. Вернее, даже не что, а кто. Нас ждут песни в исполнении Михаила Шуфутинского. Нам споет Михаил Бублик, кстати. Они вот участники фестиваля «Бархатный шансон». Заходите за подробностями на сайт radioshanson.ru. Как и Евгений Григорьев, которого мы услышим через 3 минутки. И красавица Рада Рай. Это все, что в ближайшее время «Радио Шансон» подарит своим любимым радиослушателям.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM. Тверь 104.8 FM.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 76 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

что для музыки, для песни не существует границ. Она либо хорошая, либо нравится людям, либо, ну, обратный какой-то случай. Шансон интернациональный. Вика Цыганова, «Давай гармонь», только что в радиоэфире. Анатолий Полотно и Федя Карманов с «Цветной Азии» продолжают эфир радио «Шансон». А я, Юлия Степанова, прощаюсь до завтрашнего вечера. Пока-пока.

сохраню, как возглас, как иконку, как звезду, светящую мне в путь.

табак, что дымом искурился, как тот свист, что обронила плеть.

шалеть. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит, а ты лови. Стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка со штемпелем любви. Чтоб забыть ее, не тратить силы в день

моей. Даже если колет сердце тонко и рука не может вслед взмахнуть, взгляд ей вслед пусть будет, как иконка, что любви прокладывает путь. Красивая из прошлого по памяти так прытко летит,

стоп-кадр из киношного, из рук твоих открытка —

0: на радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495 925 33 17.

забор, телу есть где спать, что кушать, только мается, но да потому что ищет душу, сбившись сильных своих ног, сбившись сильных своих ног. Тело ездит

0: Реклама.
1: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон.
1: Радио Шансон.
0: Вместе с начала века.
1: Радио Шансон.
0: Москва 103.0 FM.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон».

0: Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет Радио Шансон. 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
1: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке получения в эфире Радио Шансон и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
2: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8495 925 33 17.

она не дарила надежды. Но однажды в счастливом сне

Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио Шансон. Радио Шансон. Радио Шансон. Москва. 103.0 FM. Санкт-Петербург. 104.4 FM.

жемчуга стакан, чтоб я ему разведал секретного завода план. Советская малина собралась на совет. Советская малина врагу сказала нет. Поймали того супчика, забрали чемодан, забрали деньги, франки и жемчуга стакан. Мы сдали того фраера войскам НКВД.

0: а воры носят фрак.
1: Слушайте радио «Шансон». Музыки много, а «Шансон» один. Ваш Игорь Слуцкий.

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: До морского фестиваля «Бархатный шансон 2026» осталось 75 дней. Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон 2026». Успейте приобрести по выгодным условиям. Повышение цены с 1 сентября, с 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», «Гольф Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте радиошансон.ру. Категория 12+.
0: Радио «Шансон». СМИ зарегистрированы Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 778-1551 от 16 июля 2021 года.
4: Для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8495-925-3317.

широком плече твоем. Если б знал ты, как по тебе соскучилась. Если видит Бог сокровенное все мое, то вот этот миг — это самое лучшее. А любовь к тебе такая нежная,

обязательно. Но пока еще вот только сутки свидания.

0: радио «Шансон».
1: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное, хоть на сутки, на час отдайся.

0: окно. Радио «Шансон» Костомукша. Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

теперь ты сладко пьешь мою любовь. И такие же слова ей говоришь, и распустятся весною листья вновь. Только вот любовь назад не возвратишь.

0: На радио «Шансон» реклама.
1: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй «Эскузан» – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. «Эскузан» дарит легкость в каждом шаге. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Радио «Шансон» представляет музыкальный фестиваль «Бархатный шансон-2026». При бронировании для группы от 10 человек морская прогулка в подарок. С 24 по 30 октября. Белек, Турция, отель «Титаник Делюкс», гольф «Белек». Каждый день встречи с артистами и многочасовые концерты. Легендарное утреннее 2D-шоу на солнечном побережье. Увлекательные игры на пляже и в бассейне. А также турнир по рыбной ловле. Михаил Шуфутинский, Михаил Бублик, Султан Лагучев, Алексей Брянцев, Евгений Григорьев, Алексей Петрухин, Сергей Любавин, Тамара Кутидзе, Анатолий Полотно и Федя Карманов, Евгений Кемеровский, Сергей Куренков и другие артисты. Лето продолжается в октябре. Подробности на сайте radioshanson.ru. Категория 12+.
3: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8 495 925 33 17.

0: Радио Шансон. Вместе с начала века. Радио
1: Шансон. Москва 103.0 FM.
0: Тверь 104.8 FM.

0: нет кита. Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управление Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

0: Шансон. Темная ночка на радио Шансон. Песни, которые есть только у нас.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.

Но понятия здесь поросли трынь травой, нарушает закон шелупонь. Мой товарищ прожил за хозяином жизнь, уважаемый.

шелупонь, и поют петухи про тюрьму, а воры законные. Да на страну их несколько, люди очень скромные,

0: Реклама на радио «Шансон».
1: Радио «Шансон» разыгрывает 20 авиабилетов в Анталию на морской фестиваль «Бархатный шансон». До 30 августа купите путевку на «Бархатный шансон». Регистрируйтесь для участия в розыгрыше на сайте festival.radioshanson.ru и получите шанс полететь на фестиваль за счет «Радио «Шансон». 31 августа победителей в прямом эфире выберет Алексей Петрухин.
2: Срок проведения мероприятия с 5 по 31 августа 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения, количестве призов или розыгрышей, сроках, месте и порядке их получения в эфире «Радио «Шансон» и на сайте festival.radioshanson.ru для лиц старше 18 лет.
0: Телефон рекламной службы «Радио «Шансон» 8-495-925-33-17.

0: Радио «Шансон». Вместе с начала века. Радио
1: «Шансон». Москва, 103.0 FM.
2: Голопузое время, слався, слався детство мое цветное. Хоть на сутки, на час отдайся.

0: песни, которые есть только у нас.
1: Кабацкий музыкант Алеша Дмитриевич, ему подносят все, и он немножко пьян. И в

0: Радио «Шансон». Реклама. Ищешь квартиру посуточно? Апарт-шеринг. Сервис аренды жилья по всей России. Выбирай квартиру, оплачивай и заселяйся прямо со смартфона. Акция до конца года. Гарантия лучшей цены. Найдешь такой же вариант дешевле? Вернем разницу в двойном размере. О, Апарт-шеринг. УГРН 121-27-46-29. Город Москва. 18+.
1: Проверьте здоровье в Helix и Helix Lite. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
2: Нет времени объяснять.
3: На Wildberries скидки. Мне купили школьную форму и кресло. Сестре косметику, папе дрель, а маме аэрогриль. Обзор смотрите на телеке, а покупайте на ВВ.
4: ООО РВВ. ОГРН 123-770-047-19-19. 142-181. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Каледина. Срок проведения акции с 20 июля по 3 сентября 2026 года.
5: Все как обычно на тебе, а ты как обычно на ногах. При тяжести, усталости и отеках попробуй Эскузан – растительный венотонизирующий препарат для здоровья и красоты наших ног. Эскузан дарит легкость в каждом шаге.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы «Радио Шансон» 8-495-925-33-17.

Совсем не так приходит мне, руки на плечи кладет и у другой меня крадет. А той, скажите, Бога ради, кому на плечи руки класть? Та, у которой я украден, в отместку тоже станет красть. Не сразу этим же

чужих людей соединенность и разобщенность близких душ. Со мною вот что происходит, ко мне мой старый друг не ходит, а ходит в праздной суете, разнообразной не те. Со мною вот что происходит, со мною вот что происходит, вот что происходит.

0: Радио «Шансон Костомукша». Для категории слушателей старше 18 лет зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Карелия Л номер ТУ 10-00-395 от 30 сентября 2021 года. Телефон рекламной службы 370-09.
1: Радио «Шансон» для слушателей старше 18 лет.

Алыча перестала быть кислой, из далекой щемящей тоски улыбаются гроздями вишни ржавый гвоздь из пробитой доски. Старый дом бесконечно целебен из развалин чихающих пыли.